начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабета и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

вообще, куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в нижегородских магазинах разглядели снижение цен. Также в Нижегородской области стало больше продуктов. А до конца месяца на улицах города станет больше зелени. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12.

почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Ассамблея «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабета и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 миллиона

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на Ладу Гранту? Чем и как часто болеют нижегородцы? Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио.
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон?

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы,

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабета и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин – только выбираю.
3: Кетчупы и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
2: Любимый Гринпин.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
3: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
6: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тротории «Фетучино». В качестве первого блюда в новом меню подается фетучине али ванголе. Это паста фетучине с моллюсками, дополненная соусом из спелых томатов, свежего базилика и мягкого сыра страчителла. Такой способ приготовления итальянцы называют по-красному, за счет яркого томатного соуса. Также пасту с моллюсками готовят по-белому, добавляя к основным ингредиентам оливковое масло, чеснок, петрушку и капельку белого вина. Как мы знаем, фетучино является самой популярной пастой в Риме, и благодаря добавлению неапольских моллюсков и соуса, рожденного под палящим солнцем Италии, мы получаем роскошное сочетание ярких вкусов южного региона и свежести морского бриза в одном блюде. Паста удивительна тем, что в нее добавляют моллюсков вместе с раковинами. В ходе приготовления и обжаривания моллюсков в оливковом масле с чесноком их раковины раскрываются, словно бутоны цветов, и дарят блюду неповторимый аромат. Попробовать традиционную популярную итальянскую пасту с моллюсками и страчителлой вы можете в новом меню тротории «Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские коньки.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву»

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Важно.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Мама, я не хочу есть!
3: Не капризничай. Что тебе не нравится?
2: Чего-то не хватает.
3: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
2: Да!
4: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
2: Мам, я уже все съел! А может и еще? Только с Гвинпином.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: красота настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй
1: ночи. This is Radio Rendezvous. Нижний Новгород's broadcasting founders. Radio Rendezvous. One of a kind.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: ошибаюсь. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: L'histoire commencera par elle, à la plage ou dans un bar, autour d'un cocktail. Le soleil se couche quand elle se réveille. Si l'histoire se finit bien, dis-toi que tu rêvais. Car le temps d'un soir, Mélina sent la scène. Ni trop ni pas assez, car sinon c'est lassant. Un début sans la suite, Mélina prend la fuite. Tu dis que c'est mort, moi j'ai affaire à

0: Bon, il y a plus d'instru.
1: Attends. Sur un

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Вы слушаете «Радио Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, сковороде не квартиру взять, сковороде не мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся. А завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Привет, как жизнь студенческая?
2: Да есть хочется, а у меня только макароны.
1: Зато у меня есть Гвинпин. Объединимся?
2: Живем!
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Хорошо пообедали. Все-таки Гвинпин классный.
4: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
5: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису «Классико», известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню тратории «Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. За мои желания.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Amici sportivi, buonasera.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабета и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую и изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню Тратории Фетучино. В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню Тратории Фетучино на Стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

она девочка самурай. Не пиши ей и не вспоминай. Она научилась молиться Богу, которого нет. Она девочка острый меч, он крысолов и его кларнет. А она самурай, который учился не слышать звуков, не вздрагивать от машин, не подпускать к себе близко мужчин и женщин, на всякий случай тоже не подпускать. Она девочка, выученная стоять на стеклах, на углях, на докрасна раскаленном асфальте. Хотите — принимайте, хотите — не принимайте. Но девочка самурай в железных доспехах, на тонких плечиках, снимая их каждый вечер, она умещается на коврике ванной, что диаметром меньше.

сцену. Выучилась смотреть на солнце, не закрывая век. Она девочка Старк, железнейший человек. Девочка грецкий орешек, упрямо твердая скорлупа. Но стоит ей треснуть, как рассыпается прямо в руках. Как она стоит на гвоздях, они через пятки рвут эфемерную душу. Девочка самурай, раздевается, смывает себя под душем. Но на утро отказывается вести войну, сдает весь металл в ломбард. Он и вырученный идет в кино, играет на бильярд. И забивает в лунку, и забивает на всю эту самурайскую этику. Теряет свой рейтинг среди самых сильных на этом свете. И становится просто счастливой, черт возьми, просто. Как музыка из 90-х, как белая водолазка, как кофейная чашка, как запах только что выстиранной белой рубашки, как чувство, что скоро должен случиться май. Просто счастливая девочка, ты больше не самурай. Девочка самурай.

никто всему виной. Девочка самурай, судьба, острый клинок. Мечта, решаю вслух, рифму, решаю вслух. И той весной читаю Мураками короткое письмо ему на память.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: зато настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй
1: ночи. Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Гринпин знает толк в томатах. Гринпин – это вкус богатый. Гринпин – кетчуп натуральный. Гринпин – только выбираю.
2: Кетчупы и паста от Гринпин. Из настоящих помидоров.
1: Любимый Гринпин.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: I have to think about somebody. You told me, can't I?
1: Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there. You started wrong, then it just went worse.
0: I can't hear you, cutting out.
1: It went bad, bad, bad, bad, right towards
0: the end. Who said bad? When you sang?
1: No, when you sang.
0: No.
1: Yes, you can hear me. Don't look, look. You started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going to.
2: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
3: А я хотела бы жить рядом с озером.
4: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Ужин готов. Все к столу.
2: Мы уже тут. А где Гвинпин?
1: Здесь.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья. Я приветствую вас на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и замечательная команда One Republic с песней «Secret» встречает нас в новом музыкальном часе на волне 103 и 4 FM. Друзья, далее по курсу только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди команда «Стеван» с песней «Canción del Mariachi». Также услышим с вами легендарную группу «Earth, Wind and Fire» с песней «Boogie Wonderland». Делайте ваши приемники громче и готовьтесь танцевать, друзья. Vanilla Sky с covers на Литальяно, Dua Lipa, A-Studio и прямо сейчас Coldplay, друзья, через несколько секунд с невероятно красивой композицией Adventure of a Lifetime. Приключения нашей жизни на волне 103 и 4 FM. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетта с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Все как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас, друзья, на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда «Скейвер». С кавером на песню «Gangsta's Paradise» встречает нас в новом музыкальном часе на волне 103 и 4 FM. В Нижнем Новгороде плюс 20, друзья, выглянуло наконец-то яркое солнце, и в ближайшие дни будет только потепление. Завтра плюс 21 градус, друзья, в пятницу плюс 23, ближе к выходным обещают плюс 25, погреемся с вами на теплом солнце. На дорогах ситуация стабильная, пробка 5 баллов, пока что движение затруднено только на выезде из центра по Мызинскому мосту, друзья, пробка в 9 баллов, будьте аккуратны, выбирайте себе дороги по душе, ну и, конечно, оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее по курсу Нечаев с песней «По проводам», также услышим команду «Риамон», Иван Степанов, «Високосный год» и прямо сейчас невероятный Стинг с его хитом «Desert Rose» на волне радио «Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Музыка, друзья, это магическое явление, которое способно действительно поменять состояние не только наших эмоций, нашей души, но и состояние наших мыслей, нашего тела в целом, потому что она работает и на физическом уровне, и на уровне эмоциональном, но и также на уровне понимания, про что же мы слушаем прекрасные песни, друзья, на радио «Рандеву». Дальше песни о любви, команда «Do Not Do» с песней «Heart of Glass», также в финале часа команда «Five Reasons» со сказками про любовь, ну и прямо сейчас Оскар Энтон и его «Ночные летние дни 80-х на волне 103.5».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также выпуски о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

И это Фредди Меркьюри, друзья, хулиганит в своей песне со скетом и джазовыми вариациями композиции «Living on my own». Живу только для себя так, как я хочу, слушая свое сердце, свою душу и свою судьбу. Чего я вам желаю, друзья, слушайте сегодня себя и оставайтесь с нами на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». Я, Ирина Ростова, приветствую вас в новом музыкальном часе на волне 103.4 FM. Далее по курсу только хорошая музыка. Лиричная баллада от Робби Уильямса, посвященная его маме Angels 97-го года выпуска. Также услышим команду Loud Deep Tea с песней Don't Stop the Music, Евгения Онегина, Depeche Mode, Натали Имбрулле. Далее по курсу, ну и прямо сейчас Ghetto Blaster с песней «Ноябрьский дождь» на волне радио

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: И впереди, друзья, только хорошая музыка на волне «Радио Рандеву». Команда J5, Томас Андерс, Cosmic Disco Freaks. И прямо сейчас Наталья Имбруглия с композицией «Торрен» на волне 103.4 FM. Я Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и желаю вам отличного завершения этого вечера в компании хорошей музыки на волне «Радио Рандеву».

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким, однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся. А завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить.
1: Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте карбонара. Это блюдо было придумано менее 100 лет назад, но так полюбилось итальянцам, что стало визитной карточкой Рима и всего центрального региона. Привычные многим спагетти с сыром и беконом на родине имеют особую рецептуру. По традиции, вместо бекона итальянцы добавляют сыровяленые свиные щечки и обильно приправляют их свежемолотым черным перцем. Также в классическую карбонару не кладут чеснок. А вот к соусу есть вопросы. Кому-то может не понравиться оригинальная итальянская задумка, ведь в ней отсутствуют сливки. Настоящий соус для пасты «Алла карбонара» делают из сырых желтков, твердого соленого сыра или пармезана и соли. До полной готовности соус доходит от тепла только что сваренной пасты, из-за чего блюдо может показаться суховатым. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую карбонару вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на один год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. As I walk

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания «Инпринт» предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: На сегодня нейросеть Яндекса пообещала нашему городу потепление до 20 градусов в разгар дня. Небольшие дожди при этом пока задержатся, а завтра уже без осадков и от 17 до 22 тепла.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05. 5-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким, однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 93 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Я увидел тебя. Это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй. На губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя. Такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно.

наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив.

благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о доступности электроэнергии в регионе. Чем могут быть опасны дорожные люки в этот четверг? Также в выпуске о самых актуальных вирусных инфекциях. Нижегородская область, 27-я в России по доступности электроэнергии. Исследования провели РИА Новости, поделив среднюю зарплату на стоимость киловатт-часа. Стоимость базового потребления в квартирах без электроплит в марте в нашем регионе составила 556 рублей за 100 киловатт. В результате средний нижегородец может приобрести около 13 тысяч киловатт-часов в месяц. Нижегородцев и гостей города попросили в этот четверг не парковать автомобили около люков. Как сообщили в городской администрации, дело в том, что в Московском, Канавинском и Сормовском районах пройдут гидравлические испытания на тепловых сетях для выявления дефектов трубопроводов. Жителям не рекомендуется находиться и не оставлять автомобили около люков, распределительных камер и вблизи наружных сетей, а в случае обнаружения неисправностей сообщить в АО «ОКО». Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. И в парках Нижнего планируют высадить более 13 тысяч цветов. Об этом рассказали в городской дирекции парков и скверов. Уточняется, что однолетние цветы украсят клумбы в парках Дубки, Станкозавода и Автозаводском, а также вазоны в парке 1 мая. Завершить высадку планируется к концу месяца. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

смущена, волосы распущены, брошены небрежно на подушку. Горят уши, и только ветру она послушна. Они дружны, с ним она воздушна, а он умеет слушать. Голый, ей под одеялом, видите ли, душно. Нет, ничего объяснять не нужно, потому что мы молчим, и нам не скучно. Она терпелива, в каждой частице ее тела дремлет огненная сила. Как жрица солнца она красива, с аппетитом тоже порядок. Золотые пряди лучей на завтрак попросила, обливается из щедрого источника. Интересно, что на обед захочет?

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о парках Нижнего Новгорода и цветах в них. Куда уехать, чтобы избежать опасности клещевого энцефалита? Также о том, куда не ездить, чтобы не заразиться хантавирусом. Нижегородцам рассказали об опасности хантавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции хорошо изучены. Основными переносчиками считаются грызуны. Распространен вирус преимущественно в Южной Америке. Для передачи между людьми ему необходим очень тесный и продолжительный контакт. Специалисты считают риск распространения инфекции в России довольно низким. Однако туристам советуют соблюдать осторожность. Также в Роспотребнадзоре назвали регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. Среди них большинство регионов России, в том числе и Нижегородская область. Кроме того, там напомнили, что сезон активности клещей длится с апреля по октябрь. Паразиты переносят множество заболеваний, и чем дольше клещ находится в коже, тем выше вероятность передачи инфекции. Нижегородская область 27-я в России по доступности электроэнергии.